где солнце светило ярче, или просто мы стали старше. Мне кажется, все это бред, это живет в моей голове. Может пройдет, а может и нет. Почему я

Знаете, бывает, вот встречаешь человека и понимаешь, что все, попал. Но вам никак не быть вместе. И в лучшем случае вы встретитесь следующим летом. А скорее всего, только в следующей жизни.

Знаешь, честно сказать, я и не думал, что у нас что-то получится. Куча проблем, взрослые ссоры, но человек учится. Я понимаю, что все это опыт, и он не бесплатный. Я бы хотел все вернуть, взять и вернуть все обратно. Вместе мы выдержим все потери, проблемы, любые невзгоды. Все дожди и метели, знаешь, любую погоду. Я люблю тебя честно, так же, как прежде. Люблю тебя сильно.

большой, широкий город, магистрали и дома. Гусары в окнах, бесполезная тюрьма. Зеленым яблоком железо запоет. Ты станешь слаще, а я пропала без вести в японских лагерях. Пропала голубем синицу в руке. Я застывала в ожидании тебя. Неблагодарна.

0: предприятии. Продажи обещают открыть до конца этого года. На старте предложат бензиновые моторы. Позже появится турбированная версия. Официальных цен пока нет. Ориентировочно около 2 миллионов рублей в базовой версии. УАЗ готовит «Патриот» с 8-ступенчатым автоматом. Коробка будет иностранной, но ее адаптируют для работы с УАЗовским мотором. Для этого потребуется перекомпоновать моторный отсек. Серийный выпуск намечен на 2028 год. Напомним, обновленный «Патриот» появится у дилеров в октябре, но пока только с механикой. Купе-кроссовер New Star 001 уходит с российского рынка. По опросу дилеров продажи модели фактически остановились. В августе было продано всего 7 раз. Годом ранее 515. В наличии у дилеров осталось около 20 машин. Официально о завершении продаж не объявляли, но новых поставок не ожидается. Больше 90 лет назад советские автомобили впервые проверили на прочность в большом пробеге. Летом 1933 года колонна из 23 машин прошла почти 9500 километров по пустыням Каракумов и горным перевалам. Пробег задумали, чтобы проверить новые заводы и найти слабые места техники. В экипажах были испытатели, инженеры и даже кинорежиссер Роман Кармен. Подробнее об этом в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн». В магазине «Автолайн» зимняя резина уже в продаже. Успейте подготовить автомобиль к холодам заранее. В продажу поступили канистры разной емкости. Приезжайте и покупайте. В ассортименте только оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: экскурсия. Решения и формулы на все случаи жизни.
1: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска «Дальше от спорта». Этой осенью в тренде элегантность и женственные образы. О моде на женственность, приталенные силуэты и элегантную обувь напомнили стилисты. Спортивный стиль постепенно уходит, а замшевые кожаные куртки мужского кроя в этом сезоне лучше всего сочетать с классическими юбками. Главное правило осени – в каждом образе должно быть что-то, что делает его элегантным, а не спортивным. Это касается прежде всего обуви, только классическая и изысканная. Такими же должны быть и сумки. Куртки же при этом могут быть свободными, но не громоздкими. Оверсайз уходит, образы становятся более собранными. Носим женственные юбки, классическую обувь, цветные колготки или носки, замшевые кожаные куртки, чаще мужского кроя, приталенные плащи и пальто, пуховики только очень тонкие под пальто или плащ, свитер с классической юбкой, пиджаки и пальто с жесткой линией плеч, длина от укороченной, как в нулевых, до середины икры, поясняют стилисты. И также уточняют, что акцент на талии делают ремни средней ширины или же совсем тонкие, а они выступают больше как аксессуар. Головные уборы остаются осенью в тренде. Это кепки, бейсболки, повязки, косынки и банданы. Элегантный образ можно дополнить чуть спортивными очками, чтобы он выглядел современно. Создать для себя эффектный образ и ловить на себе восхищенные взгляды девушкам нашего города поможет магазин «Элегант». Здесь есть все необходимое для сногсшибательного вечернего образа. От изысканных аксессуаров до стильных сумок и удобной обуви. От нежных блузок и юбок до роскошных вечерних платьев и костюмов. В «Элеганте» продолжается акция на летний ассортимент. Платья, обувь, головные уборы. Скидки на них до 70%. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.
2: Кажется, мир замер.

0: Реклама на местном радио.
1: Лучший способ согреться – бег.
2: И сколько бегать?
1: До магазина «Сила» и обратно.
3: Наступили холода? Бегите в «Силу» и приобретайте тепло. Тепловое оборудование для любых помещений в наличии. От бытового до сверхмощного. Газовые обогреватели, дизельные обогреватели, электросогреватели, инфракрасные обогреватели в магазинах «Сила». Заводская 5 и Лесной проспект 53А. Бежим!
4: «Элемент». Делаем ремонт доступным.
5: Не тратьте время на поиски. У нас монтажные пены под любую вашу задачу. Летние, зимние, бытовые и профессиональные пены. Все понятно, без сложностей, по честным ценам.
6: О, «Элемент» Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Шуршание листьев под ногами. Музыка осени
1: на местном радио.
2: Реклама на местном радио.
3: Садовая, 1, Ленина, 6, Таежный, 18. Улицы и их номера бывают разными, но запомнить нужно только один адрес. Тот, где можно заказать надомные аншлаги на любой вкус. Звездная, дом 6, офис Костомукша Медиа. Приходите, заказывайте, и пусть номер вашего дома и наименование улицы будут заметнее. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6. Телефон 370-09. Требуется УЗИ? Сделайте его в клинике Санис на Мира 9А. УЗИ помогает выявить проблемы в почках, печени, щитовидке еще до симптомов. Результат сразу после исследования. Санис делает медицину доступной. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Проходит время, мы снова вместе. Я в черном бензе, ты с аэропорта. У нас дилемма, куда поехать? К тебе домой или к тебе домой? Мы выпиваем, я раздеваю тебя глазами. Ты просишь больше. Пардон, мадам, je ne sais pas. Я не знаю, я не

0: на местном радио.
1: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
2: Нет, интернет Ситилинк надо первым запустить.
1: Почему?
2: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
3: Подключите интернет Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок. Звоните 5-20-09. Условия уточняйте по телефону при наличии технической возможности.
1: О, мастер уже пришел.
4: У вас больничный есть?
5: Да, оформили в САНИС.
4: А он точно официальный?
5: Конечно. Прием врача, анализы и официальный больничный лист по показаниям без доплат. Сразу в соцфонд и на госуслуги. САНИС МИРА 9А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Элемент. Делаем ремонт доступным. Представьте, за окном метель, а дома тихо, тепло и спокойно. Такой уют начинается с правильного утепления. Каменная и минеральная изоляция, пенополистирол плюс пара и гидрозащита. Все это вы найдете у нас.
7: О, Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
8: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Хотите сделать свой бизнес заметнее? Закажите баннер с индивидуальным дизайном. Приходите в офис Костомукша Медиа на Звездную, дом 6. Печатаем баннеры, разрабатываем индивидуальный дизайн. Быстро и качественно. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6. Телефон 370-09.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Откройте для себя Спортландию. Удобная и комфортная одежда и обувь, спортивный инвентарь для активного отдыха откроют вам карту тысячи неизведанных и увлекательных маршрутов. Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Откройте для себя Спортландию.

0: Домашнее телевидение Ситилинк. 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 5-20-09.
1: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 1 по 31 апреля 2026 года.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже здесь. Готовьте дом к холодам. Радиаторы, водяные и масляные, теплые полы, тепловые пушки. У нас есть все, чтобы дома было тепло. Согреем даже в самую холодную ночь.
3: О, Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
4: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
5: Осень – не время для хандры.

городе снова зажгутся огни. Значит, мы скоро ложимся спать. Мы тут заблудились, с тобой пойми. Я не хотел бы тебя терять. В городе снова какой-то движ. Мне срочно нужно туда бежать. Если ты дома спокойно спишь, я точно буду дышать.

0: Реклама на местном радио.
1: Садовая, 1, Ленина, 6, Таежный, 18. Улицы и их номера бывают разными, но запомнить нужно только один адрес. Тот, где можно заказать надомные аншлаги на любой вкус. Звездная, дом 6, офис Костомукша Медиа. Приходите, заказывайте, и пусть номер вашего дома и наименование улицы будут заметнее. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6, телефон 370-09.
2: Брось махать лопатой этой зимой. Возьми снегоуборщик ДДЕ в силе и наслаждайся уборкой снега.

0: Дарим три подарка. При покупке бензинового снегоуборщика ДДЕ до 31 декабря в сети магазинов «Сила» и на сайте tdsila.ru. ИП Богданов Андрей Олегович, округ 304-103-300.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
2: Влюбила дурака.

0: Местное время 10 часов.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Магазин «Спектр Садовый рай» объявляет полную распродажу товара в связи с закрытием магазина. Успейте купить со скидками от 10 до 50% финскую краску «Тало Мали» для деревянных фасадов. Сроки годности до 2028 года. Количество ограничено, а также осенние удобрения, газонную траву и многое другое. Не пропустите распродажу, делайте выгодные покупки весь октябрь. Магазин «Спектр Садовый рай» работает до 1 ноября. Ежедневно с 10 до 18 часов на Антикайнина 3, вход со двора. Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смодулируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомятся стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухни «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн». Добавьте ярких красок в свою осень, ловите радужную скидку 30% на серебряные украшения с цветными камнями в салоне золота. А также скидку 20% на золотые ювелирные украшения с камнями. Успейте пополнить свою коллекцию ювелирных изделий до конца сентября или сделать подарок любимым. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота». Костомукша. Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. Добро пожаловать ежедневно! Пожаловать ежедневно в салон золота, торговый центр «Адмирал», первый этаж. Ищите новые входные.

0: Трех видов. Чикенбургер с курицей, фирменный бургер с креветкой и классический бургер с говяжьей котлетой. Приходите на бизнес-ланчи в кафе «Руссо». Стоимость всего 450 рублей. Меню на бизнес-ланчи ловите в группе ВКонтакте «Пицца Руссо». Возможно, доставка по городу. Приходите, приезжайте или просто звоните и заказывайте любимые блюда по номеру 911-434-01-68. Доставку осуществляет ИП «Морозова» ИНН 67-320-109-390. УГРН 32-567-5-0-429-97. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компаний «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2, ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. В таком сервис на постоянную работу требуется машинист крана, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, уборщик производственных и служебных помещений на период отсутствия основного работника. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата. Обеспечение спецодеждой, инструментами и сезами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможно, рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей организации Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06, УГРН 119-001-001-663. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в Ник Сервис. Ремонт стиральных посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. Ник Сервис. Новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-40-09 и 921-469-12-42. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97. УГРН 115-100-100-68-60. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные, входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба».
1: Время знать. Телефон рекламной службы 370 09.

0: Почему же любви нас не учат в школе?
1: Что такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно,

0: чинарем.
1: Спонсор рубрики – магазин «Клевое место».
2: Пока по водоемам еще гуляют волны, мы с вами успеем заняться такой увлекательной рыбалкой, как ловля осеннего окуня.
3: В ожидании рыбалки.
2: Как и любая рыба, окунь сейчас запасает калории на зиму, а значит, он активно охотится. Его проще всего найти по закипающим на поверхности котлам. Их издалека выдают кричащие чайки. Неважно, на огромном водохранилище или на небольшом озере. Снизу полосатый хищник, сверху чайки. Ну куда бедному мальку податься?
4: Где мои снасти?
2: Если повезло и вы варитесь в этом котле, все довольно просто. Окунь настолько азартен в моменты охоты, что напрочь забывает об осторожности. Он берет практически любую небольшую блесенку или воблерочек. Было сколько угодно случаев, когда сразу несколько окуней пытались буквально разорвать воблер, и при этом попадалось сразу по две штуки на одну приманку. Но бывает и так, что спиннинга под руками нет. Тогда можно попробовать и без него на уху наловить. Окунь – рыба не настолько пугливая, как жерех, и часто подпускает довольно близко. Если, конечно, демонстративно не шуметь, а потихоньку подобраться к жирующим разбойникам. Тогда можно подбросить в этот разгул пиршества даже зимнюю блесенку на маховом или матчевом удилище и немножко подергивать приманкой на себя. Поклевка почти гарантирована. А если это будет живая приманка, мелкая плотвичка или верховка, то отпадают всякие «почти».
3: Не клюет.
2: А запастись мальком довольно несложно и при отсутствии подъемника. Даже осенью, особенно в солнечный день, у самого берега постоянно барражируют стайки мальков. Тут и пригодится импровизированная верша, которую легко сделать из любой пластиковой бутылки. Нужно просто отрезать конусную часть горловины и вставить ее.

Нам. Для вас новая услуга. Изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазины «Клевое место» на Горняков 2А и со

Патрики, ТВ, парфюм, ЛВ, манты, кругом все парит. Подойди ко мне, среди комет, и та, что вечно горит. Дай мне повод так влюбиться, что потом сыграть в кино. Если нужно сделать ставку,

Смотря на лужи, мечтали мы об океане, чтоб на двоих у нас одно дыхание. Ты должна рядом быть, и это по-любому. Ты должна рядом быть, и это аксиома. Я что-то смыслю о любви, поверит даже пьяным. Не в красоту влюбляются, влюбляются в изъяны. Мы с ней кричали тост, мысли кричали сос. Но знаешь, есть один простой вопрос.

0: Рок.
1: Местное время 12 часов.
2: Новости.
3: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124. В Костомукше готовится к большой стройке для переселенцев из аварийного жилья. Глава Карелии Артур Парфенчиков накануне подписал распоряжение о выделении земли под новый многоквартирный дом. Участок площадью более 6500 квадратных метров выделен без торгов на улице Ленина в районе 21-го дома. Строить высотку будет один из крупнейших застройщиков республики – компания КСМ. Что интересно, в самой Костомукше аварийных домов почти нет, поэтому в новую девятиэтажку на 108 квартир в основном переедут жители из других районов. Семьям с детьми в России увеличат финансовую поддержку в следующем году. О грядущем повышении выплат официально заявил министр труда Антон Котяков. Главное новшество коснется будущих мам. Максимальный размер пособия по беременности и родам превысит 1 100 000 рублей. Значительный рост ждет и другие ключевые выплаты. Материнский капитал на первого ребенка вырастет почти до 779 000 рублей, а на второго превысит 1 миллион рублей. Ежемесячная выплата по уходу за ребенком до 1,5 лет для работы работающих граждан составит более 95,5 тысяч рублей. Единовременное пособие при рождении малыша увеличится до 30 с лишним тысяч. В Минтруде напомнили, что детские пособия проиндексируют в два этапа. Выплаты, привязанные к прожиточному минимуму, вырастут уже с 1 января 2027 года, а материнский капитал и фиксированные пособия увеличат с 1 февраля. «Карелавтотранс» вновь отменил рейс на Костомукшу. Сегодня в 8 часов вечера отменяется рейс номер 528 из Петрозаводска в Костомукшу. Не пойдет автобус и в обратном направлении завтра в 9:30 утра. Как сообщили в компании, причина – технические неисправности. Деньги за билеты пассажирам вернут в полном объеме по месту их покупки. Подростков Карелии отучат курить. В республике запускают сразу два крупных просветительских проекта. Спасибо за отказ и важно не начать. И главная цель – полностью перекрыть несовершеннолетним доступ к сигаретам и вейпам, а также научить школьников осознанно выбирать здоровый образ жизни. Программа «Спасибо за отказ» ударит по незаконным продажам. В магазинах региона появится специальная наглядная информация для продавцов и покупателей, а на улицах городов разместят наружную социальную рекламу. Второй проект «Важно не начать» рассчитан на работу в школах. Для учеников с 6 по 11 класса внедрят интерактивные занятия, а родителям и педагогам раздадут методические материалы, которые помогут правильно и убедительно говорить с детьми о вреде курения. Я добавлю, что сейчас эти проекты успешно реализуются в 33 субъектах Российской Федерации, и теперь они приходят в Карелию. Официальный старт масштабной кампании в республике намечен на ноябрь этого года. Важное сообщение для жителей Костомукши. 7 октября в нашем городе пройдет план. В нашем городе пройдет плановая проверка системы оповещения с 10:40 до 11:10 утра

0: 19 команд вышли на лесную дистанцию в 5 километров в полной темноте. За один час участникам нужно было с помощью фонариков и карт отыскать спрятанные в лесу оранжево-белые призмы со светоотражателями. Маршрут усложняли коряги, камни и болотистая местность. В категории «Взрослые патрули» лучшими стали Дмитрий Иванов и Александр Лесанин. Они нашли 9 контрольных пунктов из 12. Среди смешанных патрулей, где вместе со взрослыми бежали дети, победу одержали Александр и Зоя Василенко. Всего за 51 минуту они отыскали 8 призм. Все призеры гонки получили полезные подарки для будущих походов от организаторов турнира. Танцевальное воскресенье ждет молодежь Костомукши. 4 октября в месте творческого самовыражения «Омут» состоится бесплатный танцевальный мастер-класс под названием «Первый танцевальный». Организаторы из движения «Первых» обещают за 2 часа познакомить участников с популярным танцевальным стилем и полностью разучить элементы флешмоба «Первых Карелии». Проект реализуется при грантовой поддержке Росмолодежи. Событие стартует ровно в 12 часов. Для участия не нужны специальные навыки. Достаточно лишь пройти предварительную регистрацию на официальном сайте проекта. Далее новости Каливалы. В Каливальском районе отметили День пожилого человека. По доброй традиции представители местной администрации лично навестили подопечных социальных учреждений поселка. Официальные лица посетили дом-приют «Надежда» и центр временного проживания граждан. Именно там сегодня находятся те, кто особенно нуждается во внимании и поддержке. Праздничную атмосферу и домашний уют поддержали местные производители. Специально для пожилых людей они приготовили к чаю свежую и ароматную выпечку. В Карелии пройдет Всероссийский день приема предпринимателей. Во вторник, 6 октября, представители бизнеса смогут лично обратиться к исполняющему обязанности прокурора республики Сергею Спиридонову. Встреча начнется в 11 часов утра в здании республиканской прокуратуры в Петрозаводске. Однако ехать в столицу республики не обязательно. Предприниматели из районов могут прийти в местную прокуратуру по месту жительства. Там организуют прямую видеосвязь с руководителем ведомства. Для эффективного решения вопросов ведомство рекомендует заранее подготовить письменное заявление с изложением основных доводов. Далее прогноз погоды. Спонсор – магазин «Каляка», расположенный на 2-м этаже торгового центра «Пирамида» на бульваре Лазарева, 6. Магазин «Каляка» поздравляет всех с началом учебного года и приглашает на школьный базар. Покупателей ждут большой выбор канцелярских товаров для школы и офиса, рюкзаки, художественные товары, тетради, обложки, ручки, карандаши и краски, товары для творчества, развивающие игры. Здесь же товары для праздников, упаковка, воздушные шары и многое другое. Для постоянных покупателей действует система скидок. Магазин «Каляка», партнер программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь». Бульвар Лазарева, 6, 2-й этаж, торговый центр «Пирамида». Костомукши сегодня облачно, преимущественно без осадков. Температура воздуха плюс 9, плюс 12 градусов. Ветер до 5 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, в Костомукши ожидается плюс 9-11 без осадков и ветер до 8 метров в секунду. В Каливале сегодня плюс 10, плюс 13 градусов. Осадков синоптики не обещают, и ветер до 2 метров в секунду. Завтра в Каливале воздух прогреется до 12 градусов тепла, будет без осадков, и ветер до 7 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
2: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
3: Радио Десерт. Мы угощаем.
0: Ну что, друзья, пятница в самом разгаре, и уже можно сделать небольшую паузу в делах, чтобы порадовать тех, кто нам с вами дорог. Ловите момент, передавайте приветы коллегам, друзьям и любимым прямо сейчас. Меня зовут Наталья Попова, и я готова передать их всем адресатам до конца этого часа.

911-402-2040, наш телефон. Если вам есть кого поздравить, кому адресовать теплые слова этим днем, пишите, все обязательно передам.

0: комнату нашла.
1: Реклама на местном радио.
2: Откройте для себя Спортландию. Удобная и комфортная одежда и обувь, спортивный инвентарь для активного отдыха откроют вам карту тысячи неизведанных и увлекательных маршрутов. Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Откройте для себя Спортландию.
3: Нужно

0: Оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
1: Элемент. Делаем ремонт доступным. Представьте, за окном метель, а дома тихо, тепло и спокойно. Такой уют начинается с правильного утепления. Каменная и минеральная изоляция, пенополистирол плюс пара и гидрозащита. Все это вы найдете у нас.
2: О, Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
4: Радио Десерт. Всегда подается вовремя.

Но прямо сейчас первые поздравления отправляются Дмитрию Болдыреву, который отмечает свой день рождения сегодня. Дмитрий, я желаю, чтобы ваш путь был насыщенным, но а каждый новый шаг и каждое новое решение приближало к вашим мечтам. Пусть будет всегда баланс между работой и отдыхом и побольше поводов для хорошего настроения.

Персональный Новый год отмечает сегодня Андрей Папин. Ваши друзья желают, чтобы этот год жизни открыл перед вами новые горизонты, а каждый день обязательно, чтобы приближал к масштабным победам. С днем рождения!

Александр Денисов сегодня празднует свой день рождения. Коллеги, друзья, Александр желает вам, чтобы никакие трудности не сбивали вас с пути, а все задуманное сбывалось легко, но и желательно вовремя. Главное – ощущение счастья. С днем рождения!

0: Реклама на местном радио.
1: Есть хорошая фотография с фотосессии? Не храните ее в телефоне, напечатайте на холсте. Она украсит интерьер вашего дома и подарит теплые воспоминания. Костомукша Медиа. Печать любых изображений на холсте с натяжкой на подрамник. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6.
2: Калая Мария Поет в цех переработки форели на озере Подкова. Срочно требуются работники на фасовку форелевой икры. Оплата от 3000 рублей в день. Телефон для справок 921 017 89 20.
3: Да, здесь есть все, что нужно.
4: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур».

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный, дом 6.
2: Радио Десерт. Мы угощаем.
3: Знаешь, а я все еще тебя вспоминаю. Нет, не часто. Бывает.

911-402-2040 наш телефон. И если вы хотите адресовать свои приветы, теплые слова кому-то из ваших друзей, близких, обязательно пишите, все передам. Ну а наша порция радиодесерта отправляется Василию Сухареву, который отмечает свой день рождения сегодня. Ваши коллеги желают, чтобы каждый ваш день был наполнен радостью и обязательно маленькими победами. С днем рождения!

Поздравления и подарки по случаю дня рождения принимает сегодня Иван Попов. Друзья ваши, Иван поздравляет вас с днем рождения, желает вам мира в душе и побольше ярких событий, ну и, конечно же, ощущения счастья в душе всегда.

И еще одно поздравление отправляется имениннику. Евгений Дмитриев сегодня отмечает свой день рождения. Коллеги желают вам интересных задач, достойных результатов и дружного коллектива. Хорошего настроения, и пусть жизнь преподносит побольше приятных сюрпризов. С днем рождения!

И на этом я с вами прощаюсь, друзья. Правда, ненадолго, еще услышимся в эфире местного радио. Так что оставайтесь с нами и всем хорошего продолжения этой пятницы.

0: Программа на местном радио.
1: Все, кино не будет. Электричество кончилось.
2: Электричество будет, если вы просто возьмете его с собой. Выберите генератор в сети магазинов «Сила», и электричество будет с вами везде. На рыбалке, в походе, в загородном доме или на промышленном объекте. Более 30 моделей генераторов для разных целей. Приезжайте в магазин «Сила» или заходите на сайт tdsila.ru и выбирайте свой генератор.
3: ИП Богданов Андрей Олегович, ОГРН-П 304-100-103-300.
4: Учись на отлично! Работай на отлично, отдыхай на отлично. В Ситилинке тариф на отлично. Быстрый интернет всего за 247 рублей в месяц. Подключи интернет Ситилинк бесплатно и получи максимальную скорость на весь учебный год. Звони 5-20-09.
5: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 1 по 31 октября 2026 года.
4: 5-20-09. Интернет Ситилинк. Интернет на отлично.
6: Отлично.
7: У вас больничный есть?
8: Да, оформили в САНИС.
7: А он точно официальный?
8: Конечно. Прием врача, анализы и официальный больничный лист по показаниям без доплат. Сразу в соцфонд и на госуслуги. САНИС МИРА 9А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Элемент. Делаем ремонт доступным.
10: Не тратьте время на поиски. У нас монтажные пены под любую вашу задачу. Летние, зимние, бытовые и профессиональные пены. Все понятно, без сложностей, по честным ценам.
11: О, Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
12: Радио Десерт. Лучшее угощение.

сложно будет принять мой образ жизни. Я не святой, и нет предела эгоизму. Постоянные разъезды и движения, даже несмотря на наше с тобой притяжение. Я не тот, кто тебе нужен, я уверен. Но если хочешь быть рядом, запасись терпением. Мне нужна та единственная в моем доме, чтобы возвращаясь, я всегда был спокоен. Знала и уважала мои законы, ждала и провожала поезда с перронов. Молилась за меня ночами, скучала. Столько, сколько я обидел, столько и прощала. Со мной сложно, без меня будет легче. Но если ты готова, тогда держись крепче. Я пронесу нашу любовь до самой смерти. Ты та, от которой мне нужны дети.

0: Местное время, час дня.
1: Крутой кипяток. Спонсор программы — магазин «Ювелир Прайл». В магазине «Ювелир Прайл» свадебное предложение для молодоженов. Действует скидка 20% на обручальные кольца. При покупке двух обручальных колец гравировка в подарок. Именинникам месяца скидка 20% за неделю до и неделю после торжества. «Ювелир Прайл». Торговый центр «Адмирал», первый этаж.
2: Всем привет, друзья! Пока наступивший внезапно октябрь нещадно заставляет нас смириться таки с уходом лета, давайте, друзья, несмотря ни на что, бодриться и держать себя в форме, ведь рано или поздно хмурая осень сменится более светлыми временами. Ну а быть в тонусе и быть готовыми к позитиву всегда поможет музыка местного. Очередная порция горячих треков ждет вас в ближайший час на 104. Наш крутой кипяток готов к подаче. Подставляйте чашки, а я, Катя Бажова, бегу на раздачу. Напомню, наш чарт сформирован по итогам ротации песен более чем на 400 радиостанций страны. Чарт «Крутой кипяток» представляет «Ювелир Прайл». Воспользуйтесь классным предложением. Выгодная скупка золота и серебра во всех салонах в Костомукше. Деньги вы получаете сразу. «Ювелир Прайл», торговый центр «Славяне» и «Адмирал», первый этаж. Прежде чем выясним, какие треки стали лучшими на этой неделе, давайте узнаем, с кем из участников чарта нам предстоит попрощаться. Сегодня нас с вами ждет двойная потеря. Останемся мы без талисмана на счастье, ну и, соответственно, без добра. Так, увы, бывает, друзья, когда братья Заситкевичи из группы «Добро» обозначили свой трек как тот самый амулет. И внезапно вместе с ним они нырнули за пределы нашей двадцатки. Трек на счастье, группа «Добро». Прощаемся.

Теперь, друзья мои, плавно переходим мы к интригующему процессу распределению мест у нас в двадцатке. На самом дне крутого кипятка встречайте новинку от талантливой Мэри Гу. Трек «Настоящее». Эту песню, как и многие предыдущие, Мэри Гу написала сама и назвала ее довольно нетрадиционно – саундтрек для летней прикольности. Лето, правда, уже в прошлом, а вот для прикольности мы всегда время-то найдем, тем более осенью. Старт в крутом кипятке с 20-й строчки – трек «Настоящее». Мэри Гу.

0: Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?
1: На 18-й строчке, как и неделю назад, прозвучит свежая работа Вани Дмитриенко «Отражение». Поклонники Вани на днях, кстати, чуть вздрогнули. В соцсетях мелькнула новость о том, что Лариса Долина, друзья мои, мечтает спеть с Ваней дуэтом. Эта мысль прозвучала у Ларисы в тот момент, когда ее спросили, кто же из молодых дарований ей нравится. Тут-то Лариса Долина и вспомнила про Ваню, добавив, что с удовольствием с ним бы спела. Мол, у него особая энергетика, неподдельная слегка детская искренность. И песни он пишет хорошие. Ну, о реакции Вани на эту инициативу пока ничего не известно. Вероятно, паренек еще приходит в себя после такой вот новости. Главное, чтобы устоял на ногах, ну и на 18-й ступени чарта. Трек «Отражение» Ваня Дмитриенко.
2: Знаешь,

лапах. Подбираемся мы к 17-й строчке. Сюда скатился певец Мот и его «Танцы под Шаде». Сдал он резко за неделю сразу минус 5 позиций. Практически тяжеловес он у нас теперь. Вероятно, Мот просто чутка расслабился, друзья, на тренировках и переключился на свои любимые блюда – котлетки с пюрешкой и курочку в сливочном соусе с макарошками. Ну, знаете, я бы сейчас на обед тоже от этих блюд бы не отказалась. Сначала вкуснятина, а потом уже танцы, хоть под Шаде. Трек «Шаде». Мод, 17-я строчка крутого кипятка.

0: На 16-ю строчку спустился сегодня певец Акмаль. Правда, в последнее время о нем больше говорят как о новоиспеченном муже, а не как о певце. Но паренек тем временем готовит для поклонников сюрприз. На 27-й год Акмаль запланировал свой большой гастрольный тур. Выступит он в разных городах, даже самых дальних. Какой же из них станет для него любимым, мы пока можем делать ставки. Тем более, как раз атмосфера-то подходящая. Трек Акмаля «Любовная» у нас уже звучит на 104. На 16-й строчке крутого кибитка Акмаль.
1: Пады в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Акмаль, конечно, этой осенью стал оплотом и фактически амбассадором традиционных семейных ценностей, но и другой добрый молодец нашего шоу-биза готов похвастаться тем, что избавился, наконец, от одиночества. Правда, немного другим путем он это сделал. Хабиб, друзья, сообщил подписчикам о пополнении у себя в семье. Он завел собаку и поделился радостью у себя в соцсетях. Мы-то с вами думали, друзья, что трек Хабиба «Моя малышка» — это о поисках второй половинки, но после новостей о собаке название трека, согласитесь, приобретает уже совершенно иной смысл. Хотя неблагодарно это занятие — искать глубокий смысл в современных песнях. Просто пойте и танцуйте. Пятница в разгаре, друзья. Хабиб «Моя малышка» номер 5.

На 14-й ступени встречаете хит команды «Моя Мишель» на «Малиновой луне». В отличие от коллег по цеху Акмали и Хабиба, Таня Ткачук свое личное оберегает от внимания публики. Вряд ли мы увидим у нее в соцсетях фото с собакой или тем паче с возлюбленным. Таня честно на этот счет говорит, что ей важно сохранять личное пространство и не превращать каждую часть своей жизни в публичную историю. Поэтому поклонники догадываются о ее личных событиях по песням куда чаще, чем через светскую хронику. Точно известно лишь, что Тане 37, она не замужем, и детей у нее пока нет. А 14-я позиция в чарте у Тани есть. Еще одна двузначная цифра в копилочку. Трек на «Малиновой луне» «Моя Мишель».

0: Пришло время узнать, кто же подобрался сегодня к 13-й строчке чарта. Сюда рухнул трек, который еще неделю назад эффектно красовался в десятке лучших на 6-й позиции. Это хит «Эпилог», друзья, спетый нежно Димой Биланом и Анной Асти. Но у Димы сейчас, кажется, несколько иные заботы. Он вовсю увлекся участием в пиар-компании одного корейского косметического бренда. К слову, Билан стал первым официальным амбассадором этого бренда в странах СНГ. Одно из косметических средств даже получило специальное оформление «Дима Билан Эдишн». Ну и певец лично участвовал в разработке этого средства, а в дизайне появились даже его автограф, портрет и рукописные элементы. Смотрится это все, наверное, не менее ярко, чем звучит в чарте Димин трек «Эпилог». Сегодня он на 13-й ступени.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: год спустя.
1: На 12-ю строчку шагнул Андрей Звонкий. Певец успевает и хиты на студии записывать и выпускать, и выступать в роли доброго волшебника. Летом он исполнил заветное желание выпускников, друзья. Школьники записали сначала видео и пригласили Звонкого на свой праздник. Но и тут Андрей неожиданно появился на этом мероприятии во время флешмоба под его же песню «Голоса». Музыкант вышел на сцену, присоединился к танцу детей, но и обратился к ним с напутствием, призывав их верить в чудеса и слушать свой внутренний голос. А мы пока послушаем свежий хит Звонкого. «Красота» номер 12 в чарте.

красотой, друзья мои, такой вот прям концентрированной девчачьей был наполнен на днях праздник в семье Сергея Лазарева. Он подготовил для дочери Ани сюрприз к ее дню рождения. Организовал Сергей праздник в розовых тонах в стиле Барби. Именинница появилась перед гостями в пышном длинном платье оттенка розовый щербет. Ну и заняться на празднике детям было чем. Там был игровой центр с батутами, сухим бассейном, мастер-класс по росписи ткани. Каждый гость в итоге ушел домой с авторской футболкой. Ну а сама же именинница изобразила на своей футболке пейзаж с желтыми цветами на полянке. Вот такой вот был 8-летие девочки хэппи-энд. А нас с вами ждет другой хэппи-энд от Лазарева и Гагариной на 11-й ступени крутого кипятка.

0: крутой кипяток. Спонсор программы – магазин «Ювелир Правил». В магазине «Ювелир Правил» вас ждет большой выбор ювелирных изделий на любой вкус в золоте и серебре. Детские украшения, модные часы известных брендов. Всегда в наличии подарочные сертификаты и карты скидок. В магазине «Ювелир Правил» выгодный обмен старых золотых и серебряных украшений на новые, а также ремонт и изготовление ювелирных украшений на ваш вкус. Действует скидка 20% для участников СВО и их родных. «Ювелир Правил». Торговый центр «Адмирал», первый этаж.
1: Мы варимся уже в верхней десятке чарта, и открывает ее Мари Краймбрери, чей трек «Ты помнишь» нынче красиво взлетел в двадцатке. Сразу на 5 позиций за неделю. Девушка тем временем отправилась в масштабный тур по России, который продлится у нее до апреля. В плане у Мари 18 городов от Иркутска и Хабаровска до Казани, Уфы и Смоленска. Таким образом, певице предстоит проехать с концертами практически через всю страну. Кстати, если все заявленные выступления пройдут при полной продаже билетов, общая выручка от концертов может превысить, только вдумайтесь, 200 миллионов рублей. Красивая цифра, ведь правда? Как и ее хит «Ты помнишь», он у нас на 10-й ступени крутого кипятка сегодня. Мари Краймбрери.

Стремительно долетели и мы с вами до 9-й ступени крутого кибитка, куда поднялась певица Севиль с треком «Бриллиант». Сегодня именно так говорят о ней коллеги по сцене, называя девушку настоящей находкой для группы. А ведь 4 года назад ей было очень волнительно самой, когда она только-только пришла в группу. Самую топовую группу, как говорит сейчас Севиль, группу номер один. Севиль не скрывает при этом благодарности Артику за его продюсерское чутье, когда она хотела отложить выпуск своего трека «Гармония». Именно Артик настоял, а я бы начал именно с «Гармонии». Но результат, думаю, вы помните. Песня в тот год буквально взорвала чарты. «Бриллианты» этот пока успех повторить не в силах, а у трека лишь 9-я строчка крутого кибитка. Севиль, Артик, Асти.

0: 8-й ступени. Еще одну новинку готова я вам, друзья, подарить. Свежий глоток воздуха от молодого рэпера Вити, который выступает на сцене как Бай Индия. Родился Витя и вырос в Сочи. В детстве он слушал рэп и увлекался творчеством Эминема и 50 Сента. В 17 он начал записывать первые треки. И вот спустя 10 лет Витя уже опытный малый. Спел он хит «Шаде» с Мотом, а теперь дебютирует в чарте с сольной работой. Трек «Спектакль». Знакомьтесь. Старт в чарте сразу на 8-й строчке. Бай Индия.
1: Ты карте.

0: Чарт «Крутой кипяток» представляет Ювелир Прайл. Воспользуйтесь классным предложением для молодоженов. Скидка 20% на обручальные кольца. При покупке двух обручальных колец гравировка в подарок. Ювелир Прайл. Торговые центры «Славяне» и «Адмирал». Первый этаж. Добрались мы, друзья, до 7-й строчки чарта. Здесь, как и в прошлый раз, газует Юля Зиверт. По итогам лета девушку признали самым популярным артистом. Именно ее песни включали мы больше всего. Это, кстати, не первое ее признание. Этой же весной Зиверт уже называли самой популярной певицей в России. В эти выходные красотка выступит в северной столице на огромной площадке на Газпром-арене. Ну и зрителей ждет программа «Где-то в ретро». Вот там-то Юля разгуляется точно на полную. Газовать так газовать. А у нас в чарте сегодня так. Разминочка на 7-й ступеньке. Трек «Газ» Зиверт.
1: Чайник.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И

На 6-ю ступень поднялся Тима Белорусских. Его мысли поползли неспешно вверх, за неделю прибавив сразу 2 позиции. Так, глядишь, и в пятерку лидеров пацан вернется. А пока номер 6 в крутом кибитке. Трек «Мысли» Тима Белорусских.

И, наконец, добрались мы до пятерки лучших. Открывает ее, как и неделю назад, Люся Чеботина. Ее горгона закрепилась своими щупальцами покрепче. И уступать пятую позицию чарта никому из конкурентов не собирается. Вот хватка так хватка. Учитесь, господа. Люся Чеботина, трек «Горгона».

На четвертой строчке прошлые обладатели бронзы. Парни из группы «Градусы». Они ребята опытные, за славой особо не гонятся. Признаются, что очень уважают некоторых молодых певцов. Например, Сироткина, группу «Золото», ну и Кирилла Лирика. На последнем имени я, пожалуй, тормознусь. Возможно, именно он подсидел наших любимчиков на третьей ступени чарта. Скоро это выясним, а пока номер 4 в крутом кипятке «Градусы» и трек «На рис».

0: А теперь тройка лучших, тех, благодаря кому наш кипяток бурлит еще сильнее. Кто же на третьей ступени, друзья? Лирик ли? О да, здесь именно он. Молодой, перспективный. Тот, который сумел потеснить опытных градусов и занять вакантную третью ступень пьедестала. Его аутентичная сегодня сияет бронзовыми оттенками. Встречайте, Лирик, бронза чарта.
1: Третье место.

0: Серебро чарта оставляет у себя Катя Айова. Ее миролюбивый и дружелюбный трек «Мы» вторую неделю подряд радует и согревает наши сердца на второй ступени чарта. Трек «Мы» Катя Айова. Серебро крутого кипятка.
1: Второе место.

0: Пришло время узнать, кто же сегодня оказался на вершине чарта. Сегодня без вау-эффекта и без сюрпризов. Дуэт Баста и «Моя Мишель», друзья. Их классный и крутой хит «Если я буду танцевать». Предлагаю нам с вами это скромное «Если» отодвинуть пока в сторонку, ну и пуститься в пляс, танцевать от души прямо сейчас под ритмы обладателей золота чарта. Баста, Таня Ткачук, они лучшие сегодня.
1: Золото чарта «Крутой кипяток».

0: Это был обладатель золота нашего чарта Баста, «Моя Мишель» и трек «Если я буду танцевать». В следующую пятницу узнаем, кто сможет довести эфир до кипения вновь. Отдыхайте, наслаждайтесь и не скупитесь на добрые и хорошие поступки. Ну а мы щедро отблагодарим вас музыкой. До новых встреч на просторах местного. Пока-пока.
1: Крутой кипяток. Спонсор программы – магазин «Ювелир Прайл». В магазине «Ювелир Прайл» вас ждет большой выбор ювелирных изделий на любой вкус в золоте и серебре. Детские украшения, модные часы известных брендов. Всегда в наличии подарочные сертификаты и карты скидок. В магазине «Ювелир Прайл» выгодный обмен старых золотых украшений на новые. А также ремонт ювелирных украшений. «Ювелир Прайл». Торговый центр «Адмирал». Первый этаж.
2: Местное радио.
1: Весь город на одной волне.
3: Местное время 14 часов.
4: Новости.
5: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124. В Костомукше готовится к большой стройке для переселенцев из аварийного жилья. Глава Карелии Артур Парфенчиков накануне подписал распоряжение о выделении земли под новый многоквартирный дом. Участок площадью более 6,5 тысяч квадратных метров выделен без торгов на улице Ленина в районе 21-го дома. Строить высотку будет один из крупнейших застройщиков республики – компания КСМ. Что интересно, в самой Костомукше аварийных домов почти нет, поэтому в новую девятиэтажку на 108 квартир в основном переедут жители из других районов. Семьям с детьми в России увеличат финансовую поддержку в следующем году. О грядущем повышении выплат официально заявил министр труда Антон Котяков. Главное новшество коснется будущих мам. Максимальный размер пособия по беременности и родам превысит 1 100 000 рублей. Значительный рост ждет и другие ключевые выплаты. Материнский капитал на первого ребенка вырастет почти до 779 000 рублей, а на второго превысит 1 000 000 рублей. Ежемесячная выплата по уходу за ребенком до полутора лет для работы работающих граждан составит более 95,5 тысяч рублей. Единовременное пособие при рождении малыша увеличится до 30 с лишним тысяч. В Минтруде напомнили, что детские пособия проиндексируют в два этапа. Выплаты, привязанные к прожиточному минимуму, вырастут уже с 1 января 2027 года, а материнский капитал и фиксированные пособия увеличат с 1 февраля. «Карелавтотранс» вновь отменил рейс на Костомукшу. Сегодня в 8 часов вечера отменяется рейс номер 528 из Петрозаводска в Костомукшу. Не пойдет автобус и в обратном направлении завтра в 9:30 утра. Как сообщили в компании, причина – технические неисправности. Деньги за билеты пассажирам вернут в полном объеме по месту их покупки. Подростков Карелии отучат курить. В республике запускают сразу два крупных просветительских проекта. Спасибо за отказ и важно не начать. И главная цель – полностью перекрыть несовершеннолетним доступ к сигаретам и вейпам, а также научить школьников осознанно выбирать здоровый образ жизни. Программа «Спасибо за отказ» ударит по незаконным продажам. В магазинах региона появится специальная наглядная информация для продавцов и покупателей, а на улицах городов разместят наружную социальную рекламу. Второй проект «Важно не начать» рассчитан на работу в школах. Для учеников с 6 по 11 класса внедрят интерактивные занятия, а родителям и педагогам раздадут методические материалы, которые помогут правильно и убедительно говорить с детьми о вреде курения. Я добавлю, что сейчас эти проекты успешно реализуются в 33 субъектах Российской Федерации, и теперь они приходят в Карелию. Официальный старт масштабной кампании в республике намечен на ноябрь этого года. Важное сообщение для жителей Костомукши. 7 октября в нашем городе пройдет плановая проверка системы оповещения. С 10.40 до 11.10 утра местный отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций проверит готовность региональных и муниципальных систем. В этот период в городе и округе могут быть включены сирены и громкоговорители. Администрация округа призывает жителей соблюдать спокойствие. Проверка является комплексной и плановой. Никаких действий предпринимать не нужно. В Костомукше наградили победители экстремальных соревнований по ночному ориентированию «Костомукский азимут». Торжественная церемония прошла в туристическом клубе «Кипатры». Сама гонка состоялась на территории лыжной базы. 19 команд вышли на лесную дистанцию в 5 километров в полной темноте. За 1 час участникам нужно было с помощью фонариков и карт отыскать спрятанные в лесу оранжево-белые призмы со светоотражателями. Маршрут усложняли коряги, камни и болотистая местность. В категории «Взрослые» патрули лучшими стали Дмитрий Иванов и Александр Лесанин. Они нашли 9 контрольных пунктов из 12. Среди смешанных патрулей, где вместе со взрослыми бежали дети, победу одержали Александр и Зоя Василенко. Всего за 51 минуту они отыскали 8 призм. Все призеры гонки получили полезные подарки для будущих походов от организаторов.

0: информацию на официальном сайте проекта. Далее прогноз погоды. Спонсор – магазин «Каляка», расположенный на втором этаже торгового центра «Пирамида» на бульваре Лазарева, 6. Магазин «Каляка» поздравляет всех с началом учебного года и приглашает на школьный базар. Покупателей ждут большой выбор канцелярских товаров для школы и офиса, рюкзаки, художественные товары, тетради, обложки, ручки, карандаши и краски, товары для творчества, развивающие игры. Здесь же товары для праздников, упаковка, воздушные шары и многое другое. Для постоянных покупателей действует система скидок. Магазин «Каляка», партнер программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь». Бульвар Лазарева, 6, второй этаж, торговый центр «Пирамида». Костомукша сегодня облачно, преимущественно без осадков. Температура воздуха плюс 9, плюс 12 градусов. Ветер до 5 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, в Костомукше ожидается плюс 9-11 без осадков и ветер до 8 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Спонсор программы – магазин «Садовый парк» техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит. Обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
2: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
4: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
5: Магазин «Спектр Садовый рай» объявляет полную распродажу товара в связи с закрытием магазина. Успейте купить со скидками от 10 до 50% финскую краску «Тало Мали» для деревянных фасадов. Сроки годности до 2028 года. Количество ограничено, а также осенние удобрения, газонную траву и многое другое. Не пропустите распродажу, делайте выгодные покупки весь октябрь. Магазин «Спектр Садовый рай» работает до 1 ноября. Ежедневно с 10 до 18 часов на Антикайнина 3, вход со двора. Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смодулируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомят со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухни «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн». Добавьте ярких красок в свою осень, ловите радужную скидку 30% на серебряные украшения с цветными камнями в салоне «Золото», а также скидку 20% на золотые ювелирные украшения с камнями. Успейте пополнить свою коллекцию ювелирных изделий до конца сентября или сделать подарок любимым. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото». Костомукша. Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. Добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Ищите новые входные или межкомнатные двери? Приходите в офис «Северный город» на Октябрьскую, 7. Здесь вам подберут правильные двери нужной расцветки, а также помогут с установкой как входных, так и межкомнатных дверей от проверенных партнеров с большим опытом работы в сфере установки дверей. Телефон для заказа и справок 953-534-8191. «Северный город», Октябрьская, 7, первый подъезд. Осенью как никогда хочется чего-то вкусненького. Попробуйте новинку в кафе «Русса». Закрытые бургеры трех видов. Чикенбургер с курицей, фирменный бургер с креветкой и классический бургер с говяжьей котлетой. Приходите на бизнес-ланчи в кафе «Русса». Стоимость всего 450 рублей. Меню на бизнес-ланчи ловите в группе ВКонтакте «Пицца Русса». Возможно, доставка по городу. Приходите, приезжайте или просто звоните и заказывайте любимые блюда по номеру 911-434-01-68. Доставку осуществляет ИП «Морозова», ИНН 67-320-109-390. ОГРН 32-567-5-0-429-97. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компаний «Восток-сервис», приглашает

0: на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2, ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921 010 58 27. В таком сервис на постоянную работу требуется машинист крана, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, уборщик производственных и служебных помещений на период отсутствия основного работника. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами, доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей организации Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06, ОГРН 119-001-001-663. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис. Новая жизнь вашей техники». Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-60-860. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные, входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба».
1: Время знать. Телефон рекламной службы 370 09.

0: домашнее телевидение Ситилинк. 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 5-20-09.
1: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 1 по 31 апреля 2026 года.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Представьте, за окном метель, а дома тихо, тепло и спокойно. Такой уют начинается с правильного утепления. Каменная и минеральная изоляция, пенополистирол плюс пара и гидрозащита. Все это вы найдете у нас.
3: О, Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
4: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 15 часов.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска «Дальше от спорта». Этой осенью в тренде элегантность и женственные образы. О моде на женственность, приталенные силуэты и элегантную обувь напомнили стилисты. Спортивный стиль постепенно уходит, а замшевые кожаные куртки мужского кроя в этом сезоне лучше всего сочетать с классическими юбками. Главное правило осени – в каждом образе должно быть что-то, что делает его элегантным, а не спортивным. Это касается прежде всего обуви, только классическая и изысканная. Такими же должны быть и сумки. Куртки же при этом могут быть свободными, но не громоздкими. Оверсайз уходит, образы становятся более собранными. Носим женственные юбки, классическую обувь, цветные колготки или носки, замшевые кожаные куртки, чаще мужского кроя, приталенные плащи и пальто, пуховики только очень тонкие под пальто или плащ, свитер с классической юбкой, пиджаки и пальто с жесткой линией плеч, длина от укороченной, как в нулевых, до середины икры, поясняют стилисты. И также уточняют, что акцент на талии делают ремни средней ширины или же совсем тонкие. Они выступают больше как аксессуар. Головные уборы остаются осенью в тренде. Это кепки, бейсболки, повязки, косынки и банданы. Элегантный образ можно дополнить чуть спортивными очками, чтобы он выглядел современно. Создать для себя эффектный образ и ловить на себе восхищенные взгляды девушкам нашего города поможет магазин «Элегант». Здесь есть все необходимое для сногсшибательного вечернего образа. От изысканных аксессуаров до стильных сумок и удобной обуви. От нежных блузок и юбок до роскошных вечерних платьев и костюмов. В «Элеганте» продолжается акция на летний ассортимент. Платье, обувь, головные уборы. Скидки на них до 70%. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: На чем привезти строительный материал на дачу? Прицеп. Купи в Силе. Куда поместить палатки, снаряжение и мангал на активный отдых? В прицеп. Купи в Силе. Как не запачкать салон машины, когда делаешь ремонт? Прицеп. Купи в Силе. На чем привезти лодку к озеру, чтобы порыбачить? Лодочный прицеп. Купи в Силе. Теперь прицепы доступны в покупку на средства регионального материнского капитала. Подробности уточняйте у консультантов магазинов Сила.
2: ИП Богданов Андрей Олегович, ОГРН, ИП 304-103-300-232.
3: Ты меня освободил и имеешь право на одно желание.
4: Хочу ведро острых крыльев, как в KFC.
5: По пироме иди, чтоб узнать этот вкус, и своим ты поверишь глазам. Здесь тебя уже ждет острых крыльев каскад. Ты готов покупать?

0: Крылья в острой хрустящей панировке, как в KFC, ждут тебя на бульваре Лазарева, 4. Предзаказы по телефону 981-123-5555.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
2: Осенний плейлист готов. Только лучшие хиты.
3: Без лишних слов. 104 FM.
4: У меня из окна видно вот такие горы. Если непонятно, а не без пятна. Горы, горы,

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. «Лада Азимут» доберется до дилеров до конца года. Продажи новинки обещают открыть в ноябре или декабре. Накануне в Тольятти стартовало производство первого серийного кроссовера «АвтоВАЗа». Локализацию обещают на уровне 90%. Цены пока держат в секрете. До конца года завод планирует выпустить несколько тысяч кроссоверов. Новый внедорожник «Solers S9» начнут поставлять дилерам в декабре. Это большой рамный вездеход на платформе пикапа. Машину предлагают с бензиновым или дизельным мотором. Оба двухлитровые. Коробка одна, восьмиступенчатый автомат. Есть полный привод с понижающей передачей. Мест 5 или 7. Цену пока не объявили. Марка «Эстео» вошла в пятерку самых популярных премиальных брендов России. По итогам августа она заняла 4-е место. За месяц на учет поставили 1018 новых машин, почти все с гибридным двигателем. Самой популярной моделью стал внедорожник V27. Кстати, продажи машин премиального сегмента немного снизились. Недавно Минтранс подготовил новый регламент техосмотра. Для обычных автовладельцев серьезных изменений в нем нет. Но операторы получат возможность проверить машину на регистрацию в такси. И это создаст проблему пройти техосмотр по правилам для личных автомобилей. В остальном больших изменений в регламенте нет. Подробнее о том, как изменится техосмотр, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
1: Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн». В магазине «Автолайн» зимняя резина уже в продаже. Успейте подготовить автомобиль к холодам заранее. В продажу поступили канистры разной емкости. Приезжайте и покупайте. В ассортименте только оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акадыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Местное радио. Весь город на одной волне.

0: Реклама на местном радио.
1: Хотите сделать свой бизнес заметнее? Закажите баннер с индивидуальным дизайном. Приходите в офис Костомукша Медиа на Звездную, дом 6. Печатаем баннеры, разрабатываем индивидуальный дизайн. Быстро и качественно. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6. Телефон 370-09.
2: Откройте для себя Спортландию. Удобная и комфортная одежда и обувь, спортивный инвентарь для активного отдыха откроют вам карту тысячи неизведанных и увлекательных маршрутов. Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Откройте для себя Спортландию.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Новости.
1: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124. Костомукши готовится к большой стройке для переселенцев из аварийного жилья. Глава Карелии Артур Парфенчиков накануне подписал распоряжение о выделении земли под новый многоквартирный дом. Участок площадью более 6,5 тысяч квадратных метров выделен без торгов на улице Ленина в районе 21-го дома. Строить высотку будет один из крупнейших застройщиков республики – компания КСМ. Что интересно, в самой Костомукши аварийных домов почти нет, поэтому в новую девятиэтажку на 108 квартир в основном переедут жители из других районов. Семьям с детьми в России увеличат финансовую поддержку в следующем году. О грядущем повышении выплат официально заявил министр труда Антон Котяков. Главное новшество коснется будущих мам. Максимальный размер пособия по беременности и родам превысит 1 100 000 рублей. Значительный рост ждет и другие ключевые выплаты. Материнский капитал на первого ребенка вырастет почти до 779 тысяч рублей, а на второго превысит 1 миллион рублей. Ежемесячная выплата по уходу за ребенком до 1,5 лет для работы работающих граждан составит более 95,5 тысяч рублей. Единовременное пособие при рождении малыша увеличится до 30 с лишним тысяч. В Минтруде напомнили, что детские пособия проиндексируют в два этапа. Выплаты, привязанные к прожиточному минимуму, вырастут уже с 1 января 2027 года, а материнский капитал и фиксированные пособия увеличат с 1 февраля. «Карелавтотранс» вновь отменил рейс на Костомукшу. Сегодня в 8 часов вечера отменяется рейс номер 528 из Петрозаводска в Костомукшу. Не пойдет автобус и в обратном направлении завтра в 9:30 утра. Как сообщили в компании, причина – технические неисправности. Деньги за билеты пассажирам вернут в полном объеме по месту их покупки. Подростков в Карелии отучат курить. В республике запускают сразу два крупных просветительских проекта. Спасибо за отказ и важно не начать. И главная цель – полностью перекрыть несовершеннолетним доступ к сигаретам и вейпам, а также научить школьников осознанно выбирать здоровый образ жизни. Программа «Спасибо за отказ» ударит по незаконным продажам. В магазинах региона появится специальная наглядная информация для продавцов и покупателей, а на улицах городов разместят наружную социальную рекламу. Второй проект «Важно не начать» рассчитан на работу в школах. Для учеников с 6 по 11 класса внедрят интерактивные занятия, а родителям и педагогам раздадут методические материалы, которые помогут правильно и убедительно говорить с детьми о вреде курения. Я добавлю, что сейчас эти проекты успешно реализуются в 33 субъектах Российской Федерации, и теперь они приходят в Карелию. Официальный старт масштабной кампании в республике намечен на ноябрь этого года. Важное сообщение для жителей Костомукши. 7 октября в нашем городе пройдет плановая проверка системы оповещения. С 10:40 до 11:10 утра местный отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций проверит готовность региональных и муниципальных систем. В этот период в городе и округе могут быть включены сирены и громкоговорители. Администрация округа призывает жителей соблюдать спокойствие. Проверка является комплексной и плановой. Никаких действий предпринимать не нужно. Костомукши наградили победители экстремальных соревнований по ночному ориентированию «Костомукский азимут». Торжественная церемония прошла в туристическом клубе «Кипатры». Сама гонка состоялась на территории лыжной базы. 19 команд вышли на лесную дистанцию в 5 километров в полной темноте. За 1 час участникам нужно было с помощью фонариков и карт отыскать спрятанные в лесу оранжево-белые призмы со светоотражателями. Маршрут усложняли коряги, камни и болотистая местность. В категории «Взрослые» патрули лучшими стали Дмитрий Иванов и Александра Лесанин. Они нашли 9 контрольных пунктов из 12. Среди смешанных патрулей, где вместе со взрослыми бежали дети, победу одержали Александр и Зоя Василенко. Всего за 51 минуту они отыскали 8 призм. Все призеры гонки получили полезные подарки для будущих походов от организаторов турнира. Танцевальное воскресенье ждет молодежь Костомукши. 4 октября в месте творческого самовыражения «Омут» состоится бесплатный танцевальный мастер-класс под названием «Первый танцевальный». Организаторы из движения «Первых» обещают за 2 часа познакомить участников с популярным танцевальным стилем и полностью разучить элементы флешмоба «Первых Карелии». Проект реализуется при грантовой поддержке Росмолодежи. События стартуют ровно в 12 часов. Для участия не нужны специальные навыки. Достаточно лишь пройти предварительную регистрацию на официальном сайте проекта. Далее прогноз погоды. Спонсор – магазин «Каляка», расположенный на втором этаже торгового центра «Пирамида» на бульваре Лазарева, 6. Магазин «Каляка» поздравляет всех с началом учебного года и приглашает на школьный базар. Покупателей ждут большой выбор канцелярских товаров для школы и офиса, рюкзаки, художественные товары, тетради, обложки, ручки, карандаши и краски, товары для творчества, развивающие игры. Здесь же товары для праздников, упаковка, воздушные шары и многое другое. Для постоянных покупателей действует система скидок. Магазин «Каляка», партнер программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь». Бульвар Лазарева, 6, второй этаж, торговый центр «Пирамида». В Костомукше сегодня облачно, преимущественно

0: одежду на подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда на подкове». Шоссе Горняков, 124.
1: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
2: Я прятал образцой в своих стихах, в глазах, как в зеркале, себя искал. Не в силах прожить от любви в бегах, я свою тайну тебе рассказал.

мы станем ближе, я пел ей о любви, имея нас в виду. Но ей плевать, она была как-то в Париже, а я

Короче, что-то такое, мол, я на записи, типа... Ну это же хитовая песня, надо как-то начало интересное, что было. Не вот эти ай-яй-яй, эй, и вот залетел.

холодно дико. Глупо наигранно так, грубо, но тихо. Я будто поверю тебе и не замечу, что с каждой секундой мы дальше становимся словно на вечность. Время покажет, кто временный, а кто навсегда. Кто-то готов жить иллюзией, но только не я. Хватит, устал я искать в тебе то, чего нет ни на грамм. Просто бегу от людей, у которых нет цены словом.

0: Реклама на местном радио.
1: Наклейки на авто, наклейки на окно, бумажные, полимерные, с перфорацией, ламинацией, контурной резкой. Для улицы или внутренних помещений. Заказывайте наклейки на любой вкус в офисе Костомукша Медиа на Звездной, дом 6. Телефон 370-09.
2: В Калая-Мария-Пой требуется водитель-экспедитор категории Е на Сканию для междугородных грузоперевозок. Зарплата от 110 тысяч рублей. Телефон 921-700-68-04. Скачать и заполнить анкету для трудоустройства можно на официальном сайте или в офисе компании.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Сига падает пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше всех других.

твоя любовь не усталость, не, она не тянется шлейфом. Любовные фильмы с пастельными красками в дорогих склейках. Ты говоришь мне о любви непристойной, как мое желание остаться рядом с тобой. Это значит

0: Местное время 17 часов.
1: Еще не вечер. Еще не вечер. Программа подготовлена по заказу акционерного общества «Карельский Акатеш». Еще не вечер.
2: Осень, по мнению психологов, пора отчаянных поступков. Именно в это время люди стремятся начать что-то новое, изменить каким-то образом свою жизнь и порой готовы к экстремальным поступкам. Пусть нынешней осенью в вашей жизни происходят события исключительно необыкновенные. Меня зовут Наталья Попова, этот час я проведу с вами, Данил Бриллиантов за пультом, и давайте вместе настраиваться на необыкновенные выходные.

8-927-027, наш телефон, как всегда, если хотите лично кому-то адресовать теплые слова, какие-то свои приветы, обязательно звоните или шлите смс на номер 911-402-2040. Все обязательно передадим мы. Ну и ловите праздничный вайб. Сегодня корейскому Акатышу исполняется 44 года. Поздравляем всех причастных. В самом разгаре регистрация на традиционный фестиваль Ряпушки. Об этом чуть подробнее расскажу сегодня. Ну и, друзья, если вы настроены решительно и верите в свою удачу, этот вечер точно ваш, потому что в этом часе мы запускаем конкурсы, где на кону полноценный бизнес-ланч от кафе «Руссо». Те самые любимые крылышки от папы Ромы, нежнейший десерт «Сан-Себастьян» от «Суши Биг». Ну а если вы за активные выходные хотите смыть всю недельную усталость, для вас у нас припасен сертификат в аквапарк «Синеранта». Так что включайтесь в игру, участвуйте в конкурсах, и пусть удача улыбнется именно вам. Погнали!

0: Реклама на местном радио.
1: Сеть магазинов «Сила» дарит 100 подарков своим покупателям. До 15 октября соверши покупку в сети магазинов «Сила» на сумму от 3000 рублей и получи шанс выиграть бензопилу, дрель-шуруповерт, шлифовальную машинку и много других призов. Подробности у консультантов сети магазинов «Сила». Срок проведения акции с 15 сентября до 15 октября 2026 года. Подробности об организации акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения можно узнать у консультантов сети магазинов «Сила».
2: Да, здесь есть все, что нужно.
3: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур».

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже здесь. Готовьте дом к холодам. Радиаторы, водяные и масляные, теплые полы, тепловые пушки. У нас есть все, чтобы дома было тепло. Согреем даже в самую холодную ночь.
2: О, Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Новости Северстали.
1: Корейскому Акатэшу сегодня исполняется 44 года. 10 августа 1982 года на нашем предприятии были произведены первые железорудные Акатэши, а 2 октября того же года Государственная комиссия подписала акт о приемке в эксплуатацию первой очереди Костомукского ГОКа. С тех пор этот день стал днем рождения комбината. Сегодня корейский Акатэш – ведущий комбинат по добыче и переработке железной руды в России. Предприятие входит в горнодобывающий дивизион, крупнейший в мире сталелитейной и горнодобывающей компании «Северсталь». Коллектив прошел путь полный вызовов и побед, освоение новых технологий и всегда стремился к лидерству. И все это было бы невозможно без самоотверженного труда, профессионализма и преданности делу каждого сотрудника. И традиционно корейский Акатэш не останавливается на достигнутом. Впереди новые проекты, новые технологии и новые горизонты. Ну а сегодня всех сотрудников предприятия и, конечно же, ветеранов корейского Акатэша с днем рождения комбината!

0: Это интересно. Весь мир в одной рубрике.
1: Уже на следующей неделе фестиваль «Ряпушки» вновь соберет рыбаков. Мероприятие пройдет в деревне Вокнаволок и объединит любителей рыбалки, ценителей северной культуры и всех, кто хочет окунуться в атмосферу деревенского праздника. К участию приглашают команды из 2 человек. В составе могут быть и мужчины, и женщины. Возраст не ограничен. Регистрация команд уже началась, так что не упустите. Традиционно на фестивале развернутся состязания на самый большой улов, на скорость выемки рыбы из сетей и на скорость ее очистки. Победитель определится по сумме очков во всех номинациях, а призеры получат памятные медали и подарки. Помимо рыбацких состязаний, уже традиционно гостей праздника ждет яркая развлекательная программа. Будут работать детская игровая площадка, мастер-классы, фольклорная площадка, ну и будут организованы творческие выступления. Я напомню, что фестиваль «Ряпушки» проводится в Костомукше с 2019 года и является ярким событием осени нашего края. Задача этого праздника – познакомить жителей и всех гостей с рыбным промыслом и гастрономическими традициями карельских поселений.

0: Здоровый дух.
1: Ну что, друзья, когда за окном серость, организму особенно нужны тепло и приятные эмоции. Плавание – идеальный способ снять стресс, укрепить иммунитет и просто поднять себе настроение. Ну а я напоминаю, что до конца октября в аквапарке Синеранта действует акция «Плати за час, плавай 2». Так что не упустите возможность перезагрузиться после трудовой недели, ну или просто отлично отдохнуть. Ну а если хотите отправиться туда совершенно бесплатно, тогда этот конкурс для вас. Мы разыграем сертификат в наш бассейн, чтобы вы могли устроить себе идеальный отдых. Итак, мы сплели 2 трека в один. Давайте послушаем, что у нас получилось.

Ну, собственно, вот что у нас получилось. И чтобы забрать сертификат в бассейн, вам надо определить каждую песню в отдельности. Я обращаю внимание, друзья, не исполнителя, а именно песню. Присылайте ваши варианты на номер 911-402-2040 и автор 13-го. СМС с правильным ответом отправится наслаждаться в Синерантом. Поехали!

Ну что, друзья, я хочу сказать, что пока ни одного правильного ответа у нас нет. Вернее, есть наполовину правильные ответы. То есть одну песню узнала одна половина слушателей, ну а вторую – вторая. Поэтому еще есть у вас буквально несколько минут, чтобы попробовать свои силы, в общем-то, и прислать верный ответ.

0: Ну, что я хочу сказать. К сожалению, по-прежнему ни одного... Ну, верного ответа в том плане, что ни один из вас, к сожалению, правильно обе песни не назвал. Но ничего страшного, у нас еще полчаса на то, чтобы разыграть самые вкусные подарки от наших партнеров.
1: Еще не вечер!
2: Реклама на местном радио.
3: Садовая, 1, Ленина, 6, Таежный, 18. Улицы и их номера бывают разными, но запомнить нужно только один адрес. Тот, где можно заказать надомные аншлаги на любой вкус. Звездная, дом 6, офис Костомукша Медиа. Приходите, заказывайте, и пусть номер вашего дома и наименование улицы будут заметнее. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6, телефон 370-09.
4: Откройте для себя Спортландию. Удобная и комфортная одежда и обувь, спортивный инвентарь для активного отдыха откроют вам карту тысячи неизведанных и увлекательных маршрутов. Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Откройте для себя Спортландию.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: еще не вечер!
1: Наша программа продолжается, и мы продолжаем разыгрывать суперпризы. Друзья, желудки сигналы подают в конце рабочего дня. И правильно, потому что обед – дело святое. Кроме него важнее, наверное, только ужин. А на пустой желудок работа не клеится, и, собственно, праздник не особо празднуется. Так что прямо сейчас набирайте наш номер 37027. Мы разыгрываем полноценный бизнес-ланч от кафе «Руссо». Кафе «Руссо» приготовила для вас фантастические новинки. Закрытые бургеры с курицей, говядиной, креветками, а еще свои легендарные сытные бизнес-ланчи за 450 рублей на интернациональной 8А, которые предлагают ежедневно с 12 часов. Но, друзья, зачем платить, если прямо сейчас вы можете их выиграть? Полноценный, горячий, невероятно вкусный бизнес-ланч от кафе «Руссо». Итак, чтобы выиграть этот бизнес-ланч, делайте приемники погромче. По звуку вам надо определить, что это такое. Естественно, звук так или иначе связан с едой. Давайте послушаем. Ну, собственно, звук очевидный, легко догадаться, поэтому 37027, наш телефон, первый правильный ответ у нас засчитывается.

0: Итак, у нас есть, надеюсь, победитель. Алло, добрый вечер. Здравствуйте. Чуть-чуть погромче говорите, плохо слышно.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Как зовут вас?
1: Татьяна.
0: Татьяна. Итак, Татьяна, что думаете, что за звук мы сегодня поставили?
1: Похоже на звук, как будто чистят яйца.
0: Совершенно, совершенно верно, это именно этот звук, поэтому ловите аплодисменты. Мы вас поздравляем, вы сегодня выиграли вкусный бизнес-ланч от кафе «Руса». Как забрать его, я вам расскажу за эфиром, так что не кладите трубочку.
1: Хорошо, спасибо большое, хорошего вечера.

0: Папа Рома. Настоящая питерская шаверма в Костомукше по приятной цене в павильоне в самом центре города на бульваре Лазарева 1.
1: Ну что, друзья, если вы не знаете, чем побаловать себя, своих близких этим вечером, оставьте это профессионалам. Прямо сейчас мы будем разыгрывать порцию сочных крылышек в острой хрустящей панировке от Папы Ромы. Делайте приемники погромче. Как всегда, мы поставим вам фрагмент известной песни, но не самое очевидное слово зажарили специальным звуковым сигналом. Давайте послушаем.

Собственно, вы все услышали. Кидайте ваши варианты на номер 911-402-2040. И автор 16-го СМС с правильным ответом отправится к папе Роме наслаждаться ужином или обедом, кому как нравится. Потому что папа Рома знает, как вкусно провести любое время. Поехали!

в этом конкурсе абсолютно все прислали абсолютно правильные ответы. Конечно же, это слово «холодно», ну и неудивительно, не лето узнали все. И сейчас мы определим автора 16-го СМС. И 16-й СМС пришло к нам с номера, который заканчивается на 2494. Ловите наши аплодисменты и с удовольствием наслаждайтесь крылышками от папы Ромы. Как это сделать? Пришлю вам в ответ нам СМС. Ну, а всех я благодарю, кто провел с нами этот час, особенно тех, кто участвовал в конкурсах. Не огорчайтесь, что чуть-чуть вам не повезло. В понедельник настраивайтесь с нами на одну волну, и мы вновь будем разыгрывать самые вкусные призы от наших партнеров. Всем хороших выходных. Пока.

0: Реклама на местном радио.
1: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
2: Нет, интернет Ситилинк надо первым запустить.
3: Почему?
2: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
4: Подключите интернет Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок. Звоните 5-20-09. Условия уточняйте по телефону при наличии технической возможности.
1: О, мастер уже пришел.
5: Элемент. Делаем ремонт доступным. Представьте, за окном метель, а дома тихо, тепло и спокойно. Такой уют начинается с правильного утепления. Каменная и минеральная изоляция, пенополистирол плюс пара и гидрозащита. Все это вы найдете у нас.
6: О, Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Наступит день, уйдет печаль, придет весна, уйдет февраль. И мне не жаль, ничего не жаль, полный газ и в пол педаль. Время стоп,

0: Местное время 18 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124. В Костомукше готовится к большой стройке для переселенцев из аварийного жилья. Глава Карелии Артур Парфенчиков накануне подписал распоряжение о выделении земли под новый многоквартирный дом. Участок площадью более 6,5 тысяч квадратных метров выделен без торгов на улице Ленина в районе 21-го дома. Строить высотку будет один из крупнейших застройщиков республики – компания КСМ. Что интересно, в самой Костомукше аварийных домов почти нет, поэтому в новую девятиэтажку на 108 квартир в основном переедут жители из других районов. Семьям с детьми в России увеличат финансовую поддержку в следующем году. О грядущем повышении выплат официально заявил министр труда Антон Котяков. Главное новшество коснется будущих мам. Максимальный размер пособия по беременности и родам превысит 1 100 000 рублей. Значительный рост ждет и другие ключевые выплаты. Материнский капитал на первого ребенка вырастет почти до 779 000 рублей, а на второго превысит 1 000 000 рублей. Ежемесячная выплата по уходу за ребенком до 1,5 лет для работы работающих граждан составит более 95,5 тысяч рублей. Единовременное пособие при рождении малыша увеличится до 30 с лишним тысяч. В Минтруде напомнили, что детские пособия проиндексируют в два этапа. Выплаты, привязанные к прожиточному минимуму, вырастут уже с 1 января 2027 года, а материнский капитал и фиксированные пособия увеличат с 1 февраля. «Карелавтотранс» вновь отменил рейс на Костомукшу. Сегодня в 8 часов вечера отменяется рейс номер 528 из Петрозаводска в Костомукшу. Не пойдет автобус и в обратном направлении завтра в 9:30 утра. Как сообщили в компании, причина – технические неисправности. Деньги за билеты пассажирам вернут в полном объеме по месту их покупки. Подростков Карелии отучат курить. В республике запускают сразу два крупных просветительских проекта. Спасибо за отказ и важно не начать. И главная цель – полностью перекрыть несовершеннолетним доступ к сигаретам и вейпам, а также научить школьников осознанно выбирать здоровый образ жизни. Программа «Спасибо за отказ» ударит по незаконным продажам. В магазинах региона появится специальная наглядная информация для продавцов и покупателей, а на улицах городов разместят наружную социальную рекламу. Второй проект «Важно не начать» рассчитан на работу в школах. Для учеников с 6 по 11 класса внедрят интерактивные занятия, а родителям и педагогам раздадут методические материалы, которые помогут правильно и убедительно говорить с детьми о вреде курения. Я добавлю, что сейчас эти проекты успешно реализуются в 33 субъектах Российской Федерации, и теперь они приходят в Карелию. Официальный старт масштабной кампании в республике намечен на ноябрь этого года. Важное сообщение для жителей Костомукши. 7 октября в нашем городе пройдет плановая проверка системы оповещения. С 10.40 до 11.10 утра местный отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций проверит готовность региональных и муниципальных систем. В этот период в городе и округе могут быть включены сирены и громкоговорители. Администрация округа призывает жителей соблюдать спокойствие. Проверка является комплексной и плановой. Никаких действий предпринимать не нужно. Костомукши наградили победителей экстремальных соревнований по ночному ориентированию «Костомукский азимут». Торжественная церемония прошла в туристическом клубе «Кипатры». Сама гонка состоялась на территории лыжной базы. 19 команд вышли на лесную дистанцию в 5 километров в полной темноте. За один час участникам нужно было с помощью фонариков и карт отыскать спрятанные в лесу оранжево-белые призмы со светоотражателями. Маршрут усложняли коряги, камни и болотистая местность. В категории «Взрослые» патрули лучшими стали Дмитрий Иванов и Александра Лесанин. Они нашли 9 контрольных пунктов из 12. Среди смешанных патрулей, где вместе со взрослыми бежали дети, победу одержали Александр и Зоя Василенко. Всего за 51 минуту они отыскали 8 призм. Все призеры гонки получили полезные подарки для будущих походов от организаторов турнира. Танцевальное воскресенье ждет молодежь Костомукши. 4 октября в месте творческого самовыражения «Омут» состоится бесплатный танцевальный мастер-класс под названием «Первый танцевальный». Организаторы из движения «Первых» обещают за 2 часа познакомить участников с популярным танцевальным стилем и полностью разучить элементы флешмоба «Первых Карелии». Проект реализуется при грантовой поддержке Росмолодежи. События стартуют ровно в 12 часов. Для участия не нужны специальные навыки. Достаточно лишь пройти предварительную регистрацию на официальном сайте проекта. Далее прогноз погоды. Спонсор – магазин «Каляка», расположенный на 2-м этаже торгового центра «Пирамида» на бульваре Лазарева, 6. Магазин «Каляка» поздравляет всех с началом учебного года и приглашает на школьный базар. Покупателей ждут большой выбор канцелярских товаров для школы и офиса, рюкзаки, художественные товары, тетради, обложки, ручки, карандаши и краски, товары для творчества, развивающие игры. Здесь же товары для праздников, упаковка, воздушные шары и многое другое. Для постоянных покупателей действует система скидок. Магазин «Каляка», партнер программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь». Бульвар Лазарева, 6, 2-й этаж, торговый центр «Пирамида». Костомукши сегодня облачно, преимущественно без осадков. Температура воздуха плюс 9, плюс 12 градусов. Ветер до 5 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, в Костомукши ожидается плюс 9-11, без осадков и ветер до 8 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Спонсор программы – магазин «Садово-парк». Парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
0: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше.

не удобрения, газонную траву и многое другое. Не пропустите распродажу, делайте выгодные покупки весь октябрь. Магазин «Спектр Садовый рай» работает до 1 ноября. Ежедневно с 10 до 18 часов на Антикайнина 3, вход со двора. Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смодулируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомят со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухни «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн». Добавьте ярких красок в свою осень, ловите радужную скидку 30% на серебряные украшения с цветными камнями в салоне «Золото», а также скидку 20% на золотые ювелирные украшения с камнями. Успейте пополнить свою коллекцию ювелирных изделий до конца сентября или сделать подарок любимым. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото». Костомукша. Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. Добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Ищите новые входные или межкомнатные двери? Приходите в офис «Северный город» на Октябрьскую, 7. Здесь вам подберут правильные двери нужной расцветки, а также помогут с установкой как входных, так и межкомнатных дверей от проверенных партнеров с большим опытом работы в сфере установки дверей. Телефон для заказа и справок 953-534-8191. «Северный город», Октябрьская, 7, первый подъезд. Осенью как никогда хочется чего-то вкусненького. Попробуйте новинку в кафе «Русса». Закрытые бургеры трех видов. Чикенбургер с курицей, фирменный бургер с креветкой и классический бургер с говяжьей котлетой. Приходите на бизнес-ланчи в кафе «Русса». Стоимость всего 450 рублей. Меню на бизнес-ланчи ловите в группе ВКонтакте «Пицца Русса». Возможно, доставка по городу. Приходите, приезжайте или просто звоните и заказывайте любимые блюда по номеру 911-434-01-68. Доставку осуществляет ИП «Морозова», ИНН 67-320-109-390, ОГРН 32-567-5-0-429-97. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компаний «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2, ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. В таком сервис на постоянную работу требуется машинист крана, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, уборщик производственных и служебных помещений на период отсутствия основного работника. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата. Обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами, доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка. Кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей организации Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06, ОГРН 119-001-001-663. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-40-09 и 921-469-12-42. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги

0: по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет спецтехтранс. ИНН 100-448-97. УГРН 115-100-68-60. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев в 2, вход со стороны КСЦ «Дружба».
1: Время знать. Телефон рекламной службы 370 09.

0: Чин-чинарем.
1: Спонсор рубрики – магазин «Клевое место».
2: Пока по водоемам еще гуляют волны, мы с вами успеем заняться такой увлекательной рыбалкой, как ловля осеннего окуня.
3: В ожидании рыбалки.
2: Как и любая рыба, окунь сейчас запасает калории на зиму, а значит, он активно охотится. Его проще всего найти по закипающим на поверхности котлам. Их издалека выдают кричащие чайки. Неважно, на огромном водохранилище или на небольшом озере. Снизу полосатый хищник, сверху чайки. Ну куда бедному мальку податься?
4: Где мои снасти?
2: Если повезло и вы варитесь в этом котле, все довольно просто. Окунь настолько азартен в моменты охоты, что напрочь забывает об осторожности. Он берет практически любую небольшую блесенку или воблерочек. Было сколько угодно случаев, когда сразу несколько окуней пытались буквально разорвать воблер, и при этом попадалось сразу по две штуки на одну приманку. Но бывает и так, что спиннинга под руками нет. Тогда можно попробовать и без него на уху наловить. Окунь – рыба не настолько пугливая, как жерех, и часто подпускает довольно близко. Если, конечно, демонстративно не шуметь, а потихоньку подобраться к жирующим разбойникам. Тогда можно подбросить в этот разгул пиршества даже зимнюю блесенку на маховом или матчевом удилище и немножко подергивать приманкой на себя. Поклевка почти гарантирована. А если это будет живая приманка, мелкая плотвичка или верховка, то отпадают всякие «почти».
3: Не клюет.
2: А запастись мальком довольно несложно и при отсутствии подъемника. Даже осенью, особенно в солнечный день, у самого берега постоянно барражируют стайки мальков. Тут и пригодится импровизированная верша, которую легко сделать из любой пластиковой бутылки. Нужно просто отрезать конусную часть горловины и вставить ее наоборот, обеспечив рыбешкам просторный вход. Осталось положить внутрь хлебца и червячков. Мальки мимо не проплывут.
5: Душевная, душевная, душевная рыбалка.
1: Спонсор рубрики «Магазины «Клевое место». В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в

0: Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
1: «Элемент». Делаем ремонт доступным.
2: Не тратьте время на поиски. У нас монтажные пены под любую вашу задачу. Летние, зимние, бытовые и профессиональные пены. Все понятно, без сложностей, по честным ценам.
3: О, «Элемент» Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
4: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 7 вечера.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска «Дальше от спорта». Этой осенью в тренде элегантность и женственные образы. О моде на женственность, приталенные силуэты и элегантную обувь напомнили стилисты. Спортивный стиль постепенно уходит, а замшевые кожаные куртки мужского кроя в этом сезоне лучше всего сочетать с классическими юбками. Главное правило осени – в каждом образе должно быть что-то, что делает его элегантным, а не спортивным. Это касается прежде всего обуви, только классическая и изысканная. Такими же должны быть и сумки. Куртки же при этом могут быть свободными, но не громоздкими. Оверсайз уходит, образы становятся более собранными. Носим женственные юбки, классическую обувь, цветные колготки или носки, замшевые кожаные куртки, чаще мужского кроя, приталенные плащи и пальто, пуховики только очень тонкие под пальто или плащ, свитер с классической юбкой, пиджаки и пальто с жесткой линией плеч, длина от укороченной, как в нулевых, до середины икры, поясняют стилисты. И также уточняют, что акцент на талии делают ремни средней ширины или же совсем тонкие. Они выступают больше как аксессуар. Головные уборы остаются осенью в тренде. Это кепки, бейсболки, повязки, косынки и банданы. Элегантный образ можно дополнить чуть спортивными очками, чтобы он выглядел современно. Создать для себя эффектный образ и ловить на себе восхищенные взгляды девушкам нашего города поможет магазин «Элегант». Здесь есть все необходимое для сногсшибательного вечернего образа. От изысканных аксессуаров до стильных сумок и удобной обуви. От нежных блузок и юбок до роскошных вечерних платьев и костюмов. В «Элеганте» продолжается акция на летний ассортимент. Платье, обувь, головные уборы. Скидки на них до 70%. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: весь город на одной волне. Реклама на местном радио.
1: Откройте для себя Спортландию. Удобная и комфортная одежда и обувь, спортивный инвентарь для активного отдыха откроют вам карту тысячи неизведанных и увлекательных маршрутов. Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Откройте для себя Спортландию.
2: Брось махать лопатой этой зимой. Возьми снегоуборщик ДДЕ в силе и наслаждайся уборкой снега. Не махай!

0: Дарим три подарка. При покупке бензинового снегоуборщика ДДЕ до 31 декабря в сети магазинов «Сила» и на сайте tdsila.ru. ИП Богдана Павлевич. Оперник 304-100-103-300.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Я скучаю. Я соскучилась.
1: Любимый.
2: Давай жить.
0: Я беременна.
2: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
3: У меня родился сын.
2: А мой внук. Сам
3: сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
0: Мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
1: Я объявляю вас мужем.
0: Я тебя люблю.

0: на другом конце.
1: Реклама на местном радио.
2: Хотите сделать свой бизнес заметнее? Закажите баннер с индивидуальным дизайном. Приходите в офис Костомукша Медиа на Звездную, дом 6. Печатаем баннеры, разрабатываем индивидуальный дизайн. Быстро и качественно. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6. Телефон 370-09.
3: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже здесь. Готовьте дом к холодам. Радиаторы, водяные и масляные, теплые полы, тепловые пушки. У нас есть все, чтобы дома было тепло. Согреем даже в самую холодную ночь.
4: О, Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 8 вечера.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать» о скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить, как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Магазин «Спектр Садовый рай» объявляет полную распродажу товара в связи с закрытием магазина. Успейте купить со скидками от 10 до 50% финскую краску «Тало Мали» для деревянных фасадов. Сроки годности до 2028 года. Количество ограничено, а также осенние удобрения, газонную траву и многое другое. Не пропустите распродажу, делайте выгодные покупки весь октябрь. Магазин «Спектр Садовый рай» работает до 1 ноября. Ежедневно с 10 до 18 часов на Антикайнина 3, вход со двора. Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смодулируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомят со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухни «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн». Добавьте ярких красок в свою осень, ловите радужную скидку 30% на серебряные украшения с цветными камнями в салоне золота. А также скидку 20% на золотые ювелирные украшения с камнями. Успейте пополнить свою коллекцию ювелирных изделий до конца сентября или сделать подарок любимым. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. Добро пожаловать ежедневно в салон золота, торговый центр «Адмирал», первый этаж. Ищите новые входные или межкомнатные двери? Приходите в офис «Северный город» на Октябрьскую, 7. Здесь вам подберут правильные двери нужной расцветки, а также помогут с установкой как входных, так и межкомнатных дверей от проверенных партнеров с большим опытом работы в сфере установки дверей. Телефон для заказа и справок 953-534-8191. «Северный город», Октябрьская, 7, первый подъезд. Осенью как никогда хочется чего-то вкусненького. Попробуйте новинку в кафе «Русса». Закрытые бургеры трех видов. Чикенбургер с курицей, фирменный бургер с креветкой и классический бургер с говяжьей котлетой. Приходите на бизнес-ланчи в кафе «Русса». Стоимость всего 450 рублей. Меню на бизнес-ланчи ловите в группе ВКонтакте «Пицца Русса». Возможно, доставка по городу. Приходите, приезжайте или просто звоните и заказывайте любимые блюда по номеру 911-434-01-68. Доставку осуществляет ИП «Морозова», ИНН 67-320-109-390. ОГРН 32-567-5-0-429-97. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компаний «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2, ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. В таком сервис на постоянную работу требуется машинист крана, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, уборщик производственных и служебных помещений на период отсутствия основного работника. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата. Обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами, доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей организации Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку
4: осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06, ОГРН 119-001-001-663.
3: У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-100-68-60. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба».
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370 09.

старом кино. В машине ночью целовались двое, им было все равно.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. «Лада Азимут» доберется до дилеров до конца года. Продажи новинки обещают открыть в ноябре или декабре. Накануне в Тольятти стартовало производство первого серийного кроссовера «АвтоВАЗа». Локализацию обещают на уровне 90%. Цены пока держат в секрете. До конца года завод планирует выпустить несколько тысяч кроссоверов. Новый внедорожник «Solers S9» начнут поставлять дилерам в декабре. Это большой рамный вездеход на платформе пикапа. Машину предлагают с бензиновым или дизельным мотором. Оба двухлитровые. Коробка одна, восьмиступенчатый автомат. Есть полный привод с понижающей передачей. Мест 5 или 7. Цену пока не объявили. Марка «Истео» вошла в пятерку самых популярных премиальных брендов России. По итогам августа она заняла 4-е место. За месяц на учет поставили 1018 новых машин, почти все с гибридным двигателем. Самой популярной моделью стал внедорожник V27. Кстати, продажи машин премиального сегмента немного снизились. Недавно Минтранс подготовил новый регламент техосмотра. Для обычных автовладельцев серьезных изменений в нем нет. Но операторы получат возможность проверить машину на регистрацию в такси. Это создаст проблему пройти техосмотр по правилам для личных автомобилей. В остальном больших изменений в регламенте нет. Подробнее о том, как изменится техосмотр, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн». В магазине «Автолайн» зимняя резина уже в продаже. Успейте подготовить автомобиль к холодам заранее. В продажу поступили канистры разной емкости. Приезжайте и покупайте. В ассортименте только оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатуша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
2: Местное радио. Весь город на одной волне.

0: Папуль, мы тебя ждем.
1: Папуль,
0: мы соскучились, ждем тебя дома.
1: Идем домой.
0: Приезжай скорей.
2: Мне с тобою тепло, столько лет наш огонь горит, и не хватит слов рассказать о моей любви.

лгал, все доплатишь за себя. Я молчал, тишина рождала сон. И когда ты забыла про меня, и мой голос охрип, я петь не мог. Я кричал эти песни про себя, заполнял пустоту.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: багажник.
1: А я посреди красно-белого синий, как холостой патрон в пустом магазине. Ты так красиво, прямо из синего. Но думать о тебе — это насилие.

0: Это вот знаешь, когда вспомнил бабушку с дедушкой, на чем они росли, на какой музыке, и вот она вылилась вот в эту песню.
1: Местное радио. Весь город на одной волне.

Кто сказал, что пацаны не танцуют? Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут? Она подарит мне детей, я заплачу.

0: Местное время 2 часа.
1: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.

Сердце зимой, снова одна, танцую шаю, смотрю на

Мозг снова сейчас взорвется. Хватит трепать мне нервы, не задавай вопросы. Да что я сделал не так? Ты забери свои слова и придержи себя в руках. Но мне нравится, как смеешься, нравится залипать с тобой ночью на звезды. А мне

Это ссора на кухне, снова резали слухно, разгорались и тухли, словно старые угли. А вокруг никого нет, только слезы и шепот. Я все отдал бы тебе, дорогая, за такой охранительно клевый опыт. Эй. Но мне нравится, как смеешься, нравится залипать с тобой ночью на звезды. Эй. А мне нравишься ты.